все на пустыне страшного престола Твоего, и скромный священ есть и совершил я, то есть не стало никого. Божья сладость остается.

Спаси, Боже, души наши. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, во веки веков. Аминь. И святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые посвяти исцели мощи наши, и святые городе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный наш на планете, остань долги наши, як уже мы остань нужником нашим, и не веди нас в искушение, но избави

помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и поклоним Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и поклоним Самому Христу Цареве Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, милование моему. Внуши молитву мою невостно крестивых. От лица Твоего, судьба моя, издайте дочи мои, да видят оправоты. Искусивайся сердце мое, посетивайся ночью. Искусил меня сияние, обретися мне неправда. Яко не возгубят уста мои дел человеческих. За свою славу стен Твоих раз сохранить пути жестоки. Соверши стопы мои в стезях, то это не подвижется стопы моя. Аз возвах, яко слышим, если Боже, преклони уху Твоем, не услыши, какого моя. Удиви милости Твоя, спасая, бывающая на Тебя от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, как зеницу ока, в крови крови Твоя покрыши меня. От лица нечестивого страшных меня. Врази мои души, мы одержавши дух все затворишь, уста, как уши гордыню. Изгоняющий меня на небо души меня, кучи свои возложишь, наклоните на землю. Объяшенная кровь, готов меня на его века, скими набитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори и запни им. Избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, Твоя куки Твоя. Господи, от мух от земли раздели в животе их, и сокровенных Твоих исполнится чрево их. Насытишься сынов и оставишь останки младенца своим. Аз же правда и вырос лицо Твоим, насыщусь в ней, ведь имись о славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигал душу мою, Боже мой, на тело города не постужусь вовек. Ниже да посмеют мы себя врази мои, ибо все терпящие тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконащие очи. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезям Ты, научи меня. Наставь меня на истину Твою, научи меня, как Ты есть, Бог спас мой, Тебе терпеть весь день. Помяни щедрота Твоя, Господи, милости Твоя, от века суть. Грех юности мое, неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня, Ты ради благости Твоей, Господи. Благо Твоя, Господь, сегодня закоможет им согрешающим на пути. Наставит кроткое на суд, научит кротким путем своим. Все пути Господни милости истинно взыскающим заветы Его и сведения Его. Ради имени Твоим, Господи, чести грех мой много есть. Кто еще и боясь, и Господу, как Божит ему на пути Его же из воли. Душа и милоги, кладовицы и семьи, Его наследит землю. И держава Господь боящихся, Его и заветы, Его явит им. Отче мой, внука Господа, который стоит над сети ноги мои. Призрена мя и помилуй мя, к единород и нечесть мас. Скорби сердце моего, умножишься на я, дети ушмых, изведи мя. Вишь смирение мое, труд мой, оставився грехи моя. Вишь, дорогие мои, я ком множишься на я, дня неправедным, возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави мя, кто не постыжусь, яко полокнуся. Не злоби и прави, приоплекуся мне, как и теперь тебе, Господи. Избави, Боже, Израиля, от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по улице милости Твоей, по множеству сынов Твоих, о чести беззаконие мое. Наипаче мое беззаконие мое, грех как моего чести мя. Як и беззаконие мое, знаю, как оно есть воино. Як и беззаконие Тебе не насыгаши хука, при тобой сотвори, никогда не плодишь со своих всех Твоих, ибо видишь меня судить эти. Вся беззаконие за счет есть, он гасит ходи, мать моя. Все бы истинно возлюбил себе известные тайны, по мудрости Твоей явил Мессии. Покропиши мои собывающихся мышь, моя почестнее гугалюся. Слухом и мудрости, радости, веселья, возрадуются кости смиренные. Воплоти лица этого грех, как и все беззаконие мои очисти. Сердце честно содержи у меня Божьего, оплонуй его крови моей. Не отвержи мне от лица Твоего, и Духа Твоего суда гонит имя от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духа ночного доведи имя. Научи беззаконное путем Твоему нечистие к Тебе обратятся. Избави меня от Твоей Божьей, Божьей спасения моего, возрадуется языком крови Твоей. Господи, усни мое, Ты лишь уста, мое святого Твое. Яко чего восхотилось и жертву да буховость и сражение не благоволейше. Жертва Бога Дух сокрушен, сердце сокрушенное, и смиренно Бог не учижит. О Боже, Господи, благоволение Ты им Сион, и дозержут стены Иерусалимские. Тогда боговолишь и жертва правда возношение, и сожигаемое. Тогда возожжет нам так Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
вознесшегося к смерти животе бессмертный, тогда отмутывайся предстанием Божества, егда же умерший от преисподних воскресил еси, вся сила небесная взывала к уже задавчих Христе Божий наш, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, следствие в течение пустыни бесплодной возделал еси, и же из глубины воздыханиями восток трудов под воду носил еси, и был еси светильник вселения, сияющий чудес и крытого не отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Богородица, Ты и сего за истинное, возрастивши нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица со святыми апостолы, помилуйте души наши. Господь Бог благословен, Господь дне, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш Бог спасатель. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети истинно немощи наши, имени Твоей благодати. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, веки веков, аминь. Отче наша же, истинно на небесех, просветится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Як на небеси, на земле хлеб наш насущный дашь нам на несь, и останови долги наши, окажем мы, останови нужником нашим, и не вди нас в искушение, но избави

0: сошедшийся, восхвален Двоица Божия, благовенная Кирилла и Мария Добронравная, Тиба молится вкупе со возлюбленным сыном своим, преподобным Сергием, у единого во святи Троица Богу, Отечество наше правоверие утвердите, дом и миром оградите, юные от напасти и соблазнов избавите, старость укрепите и спасти души наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемые своим Христе Божие, и только тепли много милости и много Бога утробнее, и же преданной любви грешной милой, и же вся завойка спасения обещания ради будущего Бог, сам Господи, прими нашу часть и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши, святителя, очисти, помышления, исправи мысли, очисти, и избавься от всяких скорби и злоба болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да починим и соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры, и в разум непреступное Твое слово, яко благословенно сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Честнейшую Хилим и солнейшее бессравнение Серафим, без истления Бога Слово Рошую, сущее Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейшего Владыка благослови.
1: Молитвами святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Владыка Божий, очень всех жителей, Господи Сыне, Единородный Иисусе Христе и Святые Души, едино Божество, едино сила, помилуй меня грешного, и ими живи все судьбами, спаси мне достойного раба Твоего, яко благословенно сего веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся Ипадим Христу Царю нашему Богу. Придите, поклонимся Ипадим Саму Христу Царю и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей судиме. Боже, услыши молитву мою, внушай губы уст моих. Яко чужде восташенными окрепцы, скажи душу мою. И не подрежу Бога пред собой, сева Бог помогает мне, Господь, заступник души моей. Отврати злой врагом моим истинным Твоей потреби их. Волю Божию Тебе исповимся имени Твоему, Господи, яко Богу. Яко от всякие печали злоем и сины, враги мои, возрелка моя. Души Божия молитву мою, не презри моления моего. Вон мими услышим и оскорбив печали моею. И сметок святого соображает служение грешнича. Яко уклонишено беззаконие в гневе ждалых уме. Сердце мое смятись во мне, боясь смерти напади на меня. Страх и трепет прийди на меня, покрими тьма. И грех дать мне крылья, как голубение, плечи и почию. Все удали в себе и годы от пустыни. Чай Бога спасающий гремя от малодушия до бури. Потопи, Господи, резервы языки, яко видя беззаконие, прекрани в ограде. Да не мнущая будет и по стенам его беззаконие, тут посреди его неправда не скудет, стогни гуликую листь. Я каще была к поносимому, потерпел Бог Бога. Я ще бы ненавидя меня, на Библии речи, укрывайся от него. Ты же чуешь равнодушный, владыка мой, знаемый мой. И же кровно наслаждался со мной, прошен домом Божиим, ходиком единомышлением. Да придет же смерть на ней, достигнут вас живи. Я каукаста жилища, как посреди их. Аз глубокого запах, Господи, услыши меня. Вечер и зовут, и по вне пою, возвещу, и слышу голос мой. Избавит миром души мой от приближающихся мне. Я кого мной тебе со мною. Услышит Бог и смирит, если и прежде век не избим изменений, яко не боишься Бога. Простри руку свою на воздаяние, склонишь и завет Его. Разделишься от гнева лица Его и приближающихся сердца их. Умиркнувши свои своих почили от осустревы. Возвезен, Господа, печаль Твою, то тебя припитает. Не даст ты крови праведнику, Ты же, Боже, не изводишь ярство, не сосления. Мужа и крыльцы, и поповать дней своих, аз же, Господи, уповаю на Тебя. Живый в помощи Вышнего, Пре Бога Небесного, дарится. Кричет, Господи, заступник мой, сей, побеющий мой, покой, уповаю на Него. яко то избавиться от сечего участия весьма тяжно, пришма совмещаните и подколего надеющийся, погоже в дете истинной гуне боишься, так и ночного сты влетящего дни, от вечма тебе приходящая царящая беса поводиного, понятостная твоя ты ищет, мой одесную тебе к тебе же не приближится, обачащим от твоим осмотришь воздаянием грешников узреши, яко ты, Господи, опование мое, вышника положивай все побережье твое, не пыть тебе злое, не повредить лиси твоему, яко ангел всем заповедь тебе сохранить для всех путей твоих, на руках возьми тебя, да никогда быть не шагами ногу твою, нас привыслит к нас тобой живы, вышли возьми, яко на меня повай зловоле, пока яко познаве мое, воззовет ко мне, услыши, яко с ними, скорби из моего, посоври его, да уготовит не исполни, яко явлимо спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Егда снишевайся к смерти животе бессмертный, тогда отомертвилась и предстанием Божества. Егда же умеешь от преисподних воскресил еси. Вся сила небесная, вызывавшую жену, давшую Христе Божий наш, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Вследствие их печенья пустыни бесплодни возделал еси, и иже из глубины воздыхания востотудов и подано сил еси, и бывеси светильник селений сия, чудес их и то не очи наш, моли Христа Бога спастися душам нашим, и ныне и присны во веки веков. Аминь. Яко нему дерзновение за премногие грехи наши, ты же от тебя вошегося молебо пелится дева, многого может моление матерник и богосердие водыки, не призы грешных бобы все чистые, яко милостях есть и спасти могей, и же истрадать о нас изволивы, скоро да предварят на щедроты твои, Господи, яко в нищахом зело, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и спрочисти грехи наши имени ради Твоего. Святые Боже, святые крепи, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые крепи, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые крепи, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне, веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чести грехи наши, владыка, прости беззаконие наше. Святые посети истинные немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам нанеся, и останови наши, окажи мы, и остановим дожикам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь.

0: своди все богомудрые воздержания, против Твоя вожделение бузда, явился и себе верой возвращаем, и яко жизни древа посреди рая отцвел еси, Христоне Всебожене священнейший. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час на небеси, на тебя поклоняемый с вами Христе Боже, долго терпелив, много милости, много Бога утробнее, и же правильно любя грешное милое, и же вся завойка спасения, обещание ради будущего Бог. Сам Господи, прими нашу часть всей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим. Душа наша, свидетельство о чести, помышления, исправи мысли о чести, и избавься от всяких скорб и злой болезни. Огради нас святыми Твоими ангелами, допущением их соблюдаем и заставляем, достигнем соединения век образования Господа Твоей славы, яко благословенный сил веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне пресны веки веков. Аминь. Честнейшую Херем и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Словорошие Сущие, Богородицу Тебе величаем, именем Господним Святейшего Владыка благослови.
1: Молитвами Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Боже Господи, сила всех Твоих Содействию, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаслава на спасение рода нашего, и честным Его Христом, как описание грех наших истерзавый, и победила тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека, любящий прими нас грешным благодарством, сие молебной молитвы, и избавиться от всякого всегобительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригласти Слово Твоему пути наше, и не уклонись сердец наших в свои сферы помышления и лукавствия, но любовью Твоей.

зарев и царя, слезаши Дамасград, я тимя хотя, и оконцем в кошнице свешен бы их по стене, и избегов из руку его. Похвалитесь же.

восхищен быть в рай, и слыша неизреченные глаголы, и же не летесь человеку глаголоти. О такове похвалюся, о себе же не похвалюся, токмо немощих моих, а чего вас хочу похвалить?

таковых не из закона, а иже Христовый суть, плоть распяша со страстью.

Богами Твоему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, глас старый, услышите, Господь, в день.

вам, Кирия, возлюбленный сына своего,

Во время оно, стоявший Иисус при езере Генесаретске, и видя два корабля, стоящие при езере, рыба реже, отшедшая от нее, измывалку мрежи, влеже в един от кораблю, и же бей Симона, моли его от земли отступить и мало, и сед у чаша из корабля народы. Яко же пристав глаголя рече к Симону, поступи во глубину, и верзите мрежи ваша в ловитву. И отвечав Симон рече ему, наставниче, обночь всю трущася, ничесо же яко, по глаголу же твоему вергу мрежу, и се сотворше, яша множество рыб много, протерзавшися же мрежа их, и помянуша у причастнику, и же бегу по друзьям корабли, да пришедше помогут им, и придоша, и исполнишь оба корабля, яко погружайтесь има. Видев же Симон Петр, припаде коленом Иисусовом глаголя, изыди от мене, яко муж грешен есть Господи, ужас бо одержавший его, и вся сущая с ним, о ловитве рыб, я же яша. Такожде Иакова, Иоанна, сына Зеведеева, я же беста обещника Симонови. И рече к Симону Иисус, не бойся, отселе будешь и человек.

Во время он остался Иисус на месте равне, и народ ученик его, и множество много людей от сия Иудеи, Иерусалима, и по море Тирска и Сидонска, и же придоша послушайте его, и исцелитесь от недугих своих, и страждущие от дух нечистых исцеляхуся. И весь народ искаше прикасайтесь ему, яко сила от него изгождаше и исцеляше вся. И той возвет очи свои научи.

священного наместника и

Вся защитите Отечество нашего от

молящийся на Святую Русь, чающий разделить и погубить, единый народ и я, восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силы Твоею победу, ведом чадом Твоим, по единстве русские церкви ревнующим, воспешествуй, духи братолюбия крепите от беда, избави, запрети раздирающего врачей умов и ожесточенных сердец, ризу Твою, я же есть церковь живого Бога, и замыслы их не спровергни, благодати Твоею, власти придержащие, на всякую благу настави и мудростью обогати, вожди войны,

Всемогущим Отец, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Святые песни, припевающие всякой имени.

Доброй обители сия, и все взиночарствующие, учащих и учащихся, да повинет Господь Бог во Царстве Своем, всегда не присни во веки веков, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священничество монашеский, яковский чин, весь

Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе.

0: Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, як не отмену мя сим грешки виновщики, нам быть и судень Твои сподобилися, и благодарю Тебя, як и мне не заслана, причаститесь, и причислих Твоих и небесных даров сподобилися, но владыка человек ключи нас ради умирающей воскресли, и даровал бы нам страшное сия, и живопорящее таинство, благодеяние, освящение души Тебе славшее, дашь быть и сим, и мне во исцеление души же и тела, от знания всякого сопротивного просвещения очи и сердца моего, ми душевных моих сил, миру непосредному, любовь неизменного, исполнение премудрости, в соблюдении заповедей Твоих, приложение Божественное Твоей благодати и Твоего царствия, присвоение, да высотение Твоей теме сохраняем, Твою благодать поминаю всегда, и никто мы себе живу, но Тебе, нашему владыцу и благодетелю, и так осего жития еще, о надежде живота вечного, присосущего истинный покой, где же празднующий глаз непрестанный ним, и бесконечная сладость, взящая Твои горе лица на правду неизыченную, Ты бы есть истинное желание, неизыченное веселье, любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поэтце Творим в веке, аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков, и Садителю всех, благодарю Тебя всех, я же ми, если подал благих, я вам причащение причистых, жертворящих Твоих таинств, молю ему во блаже, и человека любче, сохрани меня покровом Твоим, и все не клину Твоею, и даруй чистотою совесть, чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащать все святые Твои, к восставлению грехов и жизнь вечную, и мы все истинный хлеб, животные, источник святых и податель благих, Тебе славу славим, славцем и святым Духом, ныне Христа и во веки веков, аминь. Дал бы пищу мне плоть Твою волю, огонь сни, я поля недостойные, да не опылишь мне, Садитель мой. Паче же пройди воды моя, во вся составы мои, составы в утром в сердце, попалите на всех моих прегрешений, душу очисти, осути помышления. Составы утверди, скосми в пух и чувств, просвети простую пятерицу, с его гости и страху Твоему. Присно покрой, соблюди же и сохрани меня от всякого дела. И снова душа тленного очисти, омый и украси меня. Удобри, вразуми, просвети меня, покажи меня. Твое селение единого духа и не к тому селение греха, да яко входом причащение, яко огнями не бежит, всяк злодей, всяка страсть. Молитвенники Тебе приношу все святые чины, начальные же бесплотных, притечу Твоего, мудрые апостолы, к сим же Твою несведную чистую. Матери их же мольвы благоутробные, прими Христе мой, Сыном Света садил их Твоего служителя. Ты бы и все освящение единой наших блажа души светлость, и Тебе ли поподобно, яко Богу и Владыца славу высылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мир, живот вечный, кровь Твоя чистая, восставление грехов. Будешь же ми, благодарение сие, в радость, здравие и веселье. Страшное же и второе пришествие Твое, с подобием грешного, стать одесную славу Твою я. Молитвами причистой Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченной моей души, и надежда покрови, прибежище утешение, радование моей, благодарю Тебя. Яко сподобило меня и сине достойного причастника быть и причистого тела и чистой крови Сына Твоего, народший истинный свет, просвети мое умное очи сердца. Я же источник бессмертия, родшая животворимя, умершленного грехом, я же милостивого Бога, любоблагоутробная Мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, смирение в мыслях моих и воззвание пленениях. Помышлений моих, исподоби меня до последнего издыхания, неосужденно принимайте, причистых тайн освящения, во исцеление души, жи и тела, и по нашему слезу покаяния, исповедание во ежепитии, славите Тебя во все дни живота моего, яко благословенный, препрославленный, и сим веки, аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь Твои очи мои, Твои спасение Твое. Еже и все уготовал пред лицем всех людей свету откровения языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу, истинному и Святому Духу, и ныне, присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые пости, исцели немощи наши. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присни во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, и кажи им, оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила, и слава Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Уст Твоих, якоже светлость, окнялась, сиявшую благодать вселенную, простоте и не сребролюбие мира и сокровища снизка, высоту нас, велено мудрее, показал, но Твоими Слове Сына, косу я очи его, не златоусти, моли Слово Христа Бога, спастись, душа наша, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодать, и Твоими устами вся учишь, и поклоняйтесь в Троице единому Богу, и они златоусти все блажения, преподобнее достойно хвалим Тя, неси бы наставника, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство к Отцу непреложное, не преза грешных молений гласа, но придури, яко благая на помощь нас, бедно замучих Тим, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующих присно Богородицы, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Честнейшую, херувимую, славнейшую, без сомнения, серафим, без исцеления, богословорочую, сущую Богородицу, Тебя величаем.
0: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресни, во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови.
0: Воскреси из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвы, причисти Твоя Матери, Ежем Святоса нашего Иоанна, Великий Собокостатина, Гражданного Устава и Все Святые, помилуй и спаси от нас, я Бог, Владыка, Владыка.

спасивши благих жизнеподателю, прийди селесяны, очисти на всякие скверны, спаси блажа души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да святится имя Твое. Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, преподем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми моление моему. Ноши молитву мою, небо снаглости, и выход лица Твоего, судьба моя, изыдет. Отче мой, Давида, до правоты, искусилось и сердце мое. Посетилось и ночью, искусил меси, и не грезится мне неправда. Я, когда не возглаголю, достал мой отдел человеческих. За словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы моего, сизяк Твоих, да не подвижется стопы моя. Ас воззвах, яко услышал меси, Боже, преклони ухо Твое мне. И услыша глаголу моя, удиви милости Твоя, спасаю, уповающую на Тя, от противящейся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, яко зени соков крови крылу Твоей, покрыши меня, от лица нечестивых и страшных меня, врази мои, душу мою держаша, тук свой затвориша, устави глаголуша гордыню, изгоняющая мы ныне водоша меня, отче свое возложишь, уклоните на землю, объяша меня, яко лев готов на лов, яко скими набитая в тайных, воскресни, Господи, предвори я, и запни им. Избави душу мою от нечестивого, оружие Твое, от рак руки Твоей, я, Господи, от малых от земли раздели в животе их, и сокровенных Твоих исполнится чрево их, насытишь со сынов и оставишь останки младенцам своим. Аж же, правда, явлюсь лицу Твоему, насыщусь всегда и видимися славе Твоей. Тебе, Господи, возвел душу мою, Боже мой, на Тебя повал, да не постажусь вовек, не же да посмеют меня врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в отче. Пути Твои, Господи, скажи мне, сидям Твоим, научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, как Ты иси Бог, спас мой, Тебе терпех весь день, помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, и как от века суть грех юности мои я, и неведением моего не помяни по милости Твоей, помяни это ради благости Твоей, я, Господи, благ и прав Господь себе ради закона положится грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кротким путем своим все пути, я, Господи, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его, ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой много боясь, кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли, душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю, держава Господь, боящийся Его, и завет Его и вид, и мочи мои вынуко Господу, яко то и сторону стесенози мои, призвенны мя помилуй мя, яко единорода нечесть мас, скорби сердца моего умножившися, от нуж моих изведи мя, вич смирение мое и труд мой, и оставив все грехи мои, вишь враги мои, яко умножившися, и ненавидением неправедно возненавидишь меня, сохрани душу мою, и избави меня, да не постажусь, яко уповах на тебя не злоби, и праве прилепляхуся мне, яко потерпех тебя, Господи, избави Боже, Израиль, от всей скорби Его. Помилуй меня, Боже, повелицу милости Твоей, и помножишь щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омы меня беззаконие моего, и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое, а знаю грех, но предо мной есть вину. Тебе единому согрешив и лукаво пред Тобою сотвори. Якода оправдившись во славе всех Твоих и победишь, никогда судить идти. Себо беззаконие зачат есть, и во грехах ради меня, Мать моя. Себо истину возлюбила себе известная тайная премудрости Твоя. Явил мне все грабиши мои, стопы мои очищися. Помыши мне по честнику и белюся слуху моему. Даси радость и веселье, возрадуйся, кости смиренные. Возврати лица Твоя от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце
сердце чисто задержи во мне, Божий Дух праховный и во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владыщим утверди имя. Научу беззаконным путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от кровей, Боже, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвысят хвалу Твою, я каче восхотел все жертвы, дал бы хубо. Все сожжения неблаговолишен, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и засадишь за стены Иерусалимские, тогда благоволишен жертвы правды, возношение все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Игда с нешелости к смерти животе бессмертный, тогда отомертвилось и блистание Божества. Игда же умерш от преисподних воскресил и си. Вся сила небесная взывах, уже знадавший Христе Боже наш, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Следствие их течениями пустыни бесплодной возделывайся, и иже с глубины воздыханиями во срок трудов оплодоносилась, и былось светильник вселенний, сияя чудесы Харитоне, Отче наш, моли Христа Бога спастись душам нашим. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты и сила за истинно возрастившая на плод живота Тебе молимся, молись, Владычице, со святыми апостолами помилуйте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне. Поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, коже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Днесь верни сошедшийся, восхвален Двоицу блаженную, благоверного Кирилла и Марии, добронравную Ти, ибо молятся вкупе со возлюбленным сыном своим преподобным Сергием, по единому во святе Троице Богу Отечество наше в правоверии утвердите, дом и миром оградите, юное от напасти и соблазнов избавите, старость укрепите и спасти души наша. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси и на земли поклоняем и славим и Христе Боже, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее. Иже праведное любя и грешное милуя, иже ся зови ко спасению, повещание ради будущих благ сам Господи прими. И начер часть всей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим. Душа наша, святите лица, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелов, дополчением их, соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступные Твои славы, яко благословенно сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Словородшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благослови.
Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителя, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе, Святый Душа, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного и ими же вещи судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенно сего веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня. Боже, услыша молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восставши на мя, крепце изыскаша душу мою. И не предложишь, а Бога пред собой, сибо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей. Отврати злая врагом моим, истину Твоею потреби их. Волю пожру Тебе, сповемся имени Твоему, Господи, яко благо. Яко всякие печали избавил меня, и сина враги мои, возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моление моего. Возьми меня, услыша меня, воскорби печалью моею, и смятовся от глаза вража, и осужения грешнича, яко клонишь на меня беззаконие, и во гневе враждовах уми сердцем, и смятися во мне, и боя смерти нападе на мя. Страх и трепет прииди на мя, покрый мя тьма и рех. Кто даст мне крылья, яко голубини, и полечу, и почию. Все удалися, бегая, и водворися в пустыне, чаю Бога спасающего мя. От малодуша и от бури потопи, Господи, и раздели языки их. Яко види беззаконие, пререкание в ограде, днем и ночью обыдет. И по стенам его беззаконие, труд посреди его и неправда, не склонит стол его лихва и лесть. Яко, чтоб бы враг поносил, ми претерпел бы хубо, я, чтоб бы ненавидимя на меня величевал, укрыл бы от него, ты же человече равнодушный, владыка мой, и знаемый мой, и же губно наслаждался, си со мной брашен, дому Божий ходихом единомышлением, добрый и же смерть на ней, да снидут тва отживи. Яко лукавство в жилищах их посреди их, а с Богу возвах, и Господь услыша меня вечер за утро и полудни повем, и возвечу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою, от приближающийся мне, яко во мной зебяху со мною. Услышит Бог и смирит я сы, прежде век не избоим изменения, яко не убояшися Бога, простри руку свою на воздаяние, поскорниша заветы гора, зелишися от гнева лица Его. И приближишься сердца их умяк на что словеса их паче илея, и та суть стрелы возвезен на Господа печаль твою, и то и тебя припятает не даст век, молвы праведнику. Ты же, Боже, не зудеши я в студенец исцеления, мужи крови истине преполовя дней своих, а же, Господи, уповаю на тебя. Живы в помощи вышнего в крови Бога небесного, во дворице речет Господи, заступник мой си, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на него, я готов избавить тебя от сети ловчие. Я словесе мятежно, плечма своим осените, под крылья Его надеющийся, оружием обыдите истина Его, не боящийся страха ночного. О стрелы летящего дни, отвечивать тьме приходящие, о срящая беса полуденного, падет от страны Твоя, тысяча тьма удествую Тебе. Тебе же не приближишься, обаче чима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко Ты, Господи, упование мое. Вышнего положилось, и прибежище Твое не придет к Тебе зло, рано не приблизится телеси Твоему. Яко ангелом своим заповесь о тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьми тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу твою. На осьми до Василиска наступишь, и поберешь льва и змея. Яко на меня упова и избавлю, и покрою, и яко познай имя моего завет ко мне, и услыши его. С ним есть скорби, и изму его, прославлю его. Долго той дней исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Когда смешалось к смерти живо Тебе смертный, тогда ад умертвилось и блистанием Божества. И когда же и умерши от преисподних воскресил Иси, вся сила небесная взывах уже знадавши Христе Боже наш, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, блаженств Христовых причастниц и честного супружества и попечения, очаде в добрый образе праведней Кирилли и Марии, плод благочестия Сергия преподобного нам явившие, с ним же усердно молите Господа, не спаслати нам дух любви смиренно мудрия, да в мире единомыслии прославим Троицу единосущную, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имам и незнавение за премногие грехи наши, Ты и же о Тебе рошагася, моли Богородица Дева, много поможет моление матернее. Ко благосердию, Владыки, не презри грешных мольбы все чистая, яко милость и фесе спасти моги, и же страдать у нас изволивый.
скоро да предварят нынче дрота Твоя, Господи. Яко обнищахам зело, помози нам, Боже, спаси нас, слава ради имени Твоего, Господи. Избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое. Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси, на земле, хлеб наш насущный, даже обнесь. И остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Насладись, Богом мудрый, воздержание плоди Твоей, вожделение обуздав. Явился си верою возвращаемый, яко жизни древо посреди рая процвел еси. Харитоне все блажения священнейшие. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси и на земли, поклоняем и славим и Христе Боже, долготерпеливе, много милостиве, много благоутробней, иже праведно любяй, и грешно милуя, иже ся зови ко спасению, обещание ради будущих благ, сам Господи прими, и начат части и молитвы, и исправи живот наших заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, дополчением их, соблюдаемы, наставляемы, достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенность во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувима, славнейшую, без сравнения Серафим, без осления Богословородшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благослови. Аминь. Боже, Господи, силы сия твари судителю, и же за милосердие беспрекладное милости Твоей я, единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, ниспослава на спасение рода нашего, и честным Его Христом рукописание грех наших растерзавы, и победи во тем начало и власти тьмы сам, Владыка человека любче, прими и нас грешных благодарственное сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всех убительного и мрачного прегрешения, и всех озобите нас, ищущих видимых и невидимых, враг привози страху Твоему, плоти наши, не клони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наши, до Тебя всегда взирающие, и еже Тебя светом наставляем, и Тебе неприступного, и пресносущного зряще света, непрестанное Тебе исповедание, и благодарение воссылаем безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Господи, и победы, и спасения уповающего на Тебя, и славу посылаю.

spogodba, da

милостивный, мирный и доброго, ты на страшный.

Tagadunga, úgy is, ha

Господи, мама, всего

Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня в Евангелии мы с вами слышим, как Господь проповедует народу с лодки. Это было на Генесарецком озере. И Господь вошел в лодку Симона, будущего апостола, и оттуда говорил слово народу. Потом же, узнав, что рыбаки, а с Симоном были еще Яков и Иоанн, ничего не поймали за всю ночь, Господь говорит: отойдем на глубину и закинем сети. Тогда же Симон и сказал, что они трудились, но ничего не смогли, но по твоему слову, Господи, мы закинем сеть. И когда же начали вытаскивать, что сеть прорывалась, и наполнили две лодки, и эти две лодки даже начали тонуть. Столько было поймано рыб. И тогда Симон говорит, что: Господи, я грешен, я не могу быть с тобой. На это же Господь ему отвечал, что ныне будете ловить человеки. То есть это было пророчество о том, что апостолы теперь своим словом будут уловлять людей, как сейчас было поймано множество рыб. И, конечно, это было великим чудом. И сказано, что сам Симон, которого Господь потом назвал Петром, Яков, Иоанн Заведеевы оставили свое делание и пошли за Христом. То есть они, видя это чудо, все бросили и пошли за Господом. И здесь мы видим силу самого чуда, но и силу веры. То есть, конечно, все слышали слова наставления Христа, но когда было совершено чудо, это дало уверенность в их начатках веры. И здесь еще мы видим, что каждое дело, если человек делает сам, то оно может в какой-то мере получаться, а может не получаться. Но когда человек обращается к Господу, то он имеет уже силу Божью совершать какое-то дело. И бывает, что чудесным образом, если до этого были трудности, то оно сразу совершается. Посему есть и слова в Священном Писании, что без Господа не можем творить ничего сожжем. Поэтому это нам пример и нашей жизни, что мы со всеми нашими трудностями, делами обращаемся к Богу, который есть Создатель и Творец, и который смотрит как раз на наше молитвенное участие к Нему, на молитвенное обращение и на просьбу. И вот этим просьбам Господь и отвечает. И когда мы видим помощь в наших делах, мы, конечно, приобретаем уверенность, и вера наша силится. Но эту веру мы должны нести ближнему, потому как все христиане должны стать тем светом, который стоит открыто, и все от него просвещаются. Вот какая задача перед человеком ставится Господом. И отсюда видим и исполнение второй заповеди. Если первая – это любовь к Богу, то вторая – любовь к человеку. Если они от нас просвещаются, конечно, это действием и нашей любви, по которой мы хотим и их спасение, их доброту, их улучшение, и также, чтобы им способствовал Господь в их делах. Посему молитва за ближнего, она также помогает и нашей душе, когда мы отдаем часть себя
за людей Богу. И вот все это вместе и приносит тот плод, в котором сказано, что плод есть любовь, радость, долготерпение, милосердие. И это плоды все Святого Духа, который мы стяживаем в этом жизни для вечного Царствия. Аминь.

потаяся чоловіче діло владичі, страхом приступи до нього поліжися. Огонь боїсь божественно, же пія кровь по общенню. Первый примирище тебя печали, шантаж дерзая, таинство набрашно, я ж прежде причастия страшной жертвы животворящего тела владычно, сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже, наши сочище жизни бессмертия, все твари, видимые и невидимые, содетели безначального Отца со пресносущной Сыне, и со безначальной при многие ради благости последние дни в плоти болкися, и распнися, погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоей кровью обнови расслепшее грехом и сество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое в ней, услыши глаголу моя, согрешив по Господи, согрешив на небо пред Тобою, и не из-за сон возреди на саду славы Твоей, я прогневу, бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоей повеления, но Ты, Господи, не злобивсы, долго терпели же много милостив, не предалось имя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения, Ты берегласи человека, любче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живы быть ему. Не хочет бы, Владыка, создание Твоей руку погубить, и ниже благоволишее о погибели человече сильно хочешь всем спастись, а в разум истины прийти. Тем же я, саще недостоин, если не беся земли, сия привременной жизни, всего себе повинув греху и сласем поработив, и Твой сквернив образ на творение создания Твое быв, не чаевая своего спасения, каянно на Твое же безмерное, благоутробие дерзая прихожду, прими, уба имени человека, любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мотаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли, мира, немочи человеческой, исцеляй, труждающиеся бремене на себе призывай и покаевай, не пришеду призывать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всяких скверных плоти и духа, научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, яко до чистым сведением совести моя, святынь Ты и часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имей Тебе в ней живущее, пребывающее со своим святым Твоим духом. И Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не судьми будет причастие, причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душе и жить телом, но Ты же не достойный тебя причащайтесь, но дашь мне даже до конечника моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих в Духа Святого общения на пути живота вечного и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Я, когда я со всеми избранными Твоими общим буду нетленных Твоих благ, я же уготовился любящим Тебя, Господи, в ниже преброславленности во веки. Аминь. Господи, Боже мой, веми конец достойный, же доволен, да под кров не ешь храма души моей, я за ней же весь посыпался есть, и не имеешь во мне место достойно, еже голову подклоните, но я, кажется, что Ты нас ради смирился себе, смирись и ныне смирение моему, и я, кажется, восприял себя в тепи в яслях бессловесных воздыщи, сисы восприми в яслях бессловесных моей души, и воскверненное мое тело в нити, яко же не удостоилось и в нити сочерять со грешники в дому Симона прокаженного, так изволи в нити и в дом смиренной моей души, прокаженное грешное, яко же не отринулся подобную мне блудницу грешную, пришедшую, прикоснувшуюся тебе. Сицу милосердия мне грешным, приходящим, прикасающимся, яко же не вознушался, если скверный я уса нечистых целующих, тебя ниже моих вознушайся, сквенше он на уса нечистых, ниже местных моих и нечистых, устина скверного нечистившего моего языка, надо будет мне уголь. Пресвятаго Твоего тела, честные Твоей крови во освящение, и просвещение, и здравие, смирение моей души и тела, в облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действия, во изгнание и возбранение злага моего лукавого обычая, вымышления страстей, в снабдение заповедей Твоих, приложение божественное Твое, благодати Твоего царства, присвоение, небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божие, но яко дерзая на незреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка звера уловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко един Сый Свят Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, червеса и утробы, и всего меня обнови в корени страх Твоего, и всех моих и освящение Твое, и отъемлем от меня сотвори. Аминь.

Daniel

поповедлении и поклонении высылаем.

0: причастности, выслушайте молитвы по святому крещению. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня си грешного, но вообще, как мы быть и сотрин Твоей сподобилось, и благодарю Тебя, яко меня недостойного причаститесь о причистых Твоих небесных даров сподобилось, и но, владыка человека, любчи нас ради умири жив воскреси, даровав нам страшное сия, и же творяще таинство во благодеяние, освящение души телес наших, дашь быть и симым небо исцеление души же и тела, от гнания всякого сопротивного, просвещение, очи, сердце моего, мир душевных моих сил, веру непостыдну, любовь нелицемерного, исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение Божественное Твое, благодати Твоего Царства, присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминая всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыцу, благодетелю. И так, если Боже, тияешь, это надежда живота вечного, Христа сущный, достигну покой, и держи празднующий, гласный, престанный, и бесконечно сладость, жаче Твоего лица, доброта неизреченная, Ты бы сися на желание неизреченное, веселье, любящих Тя, Христе Боже, наше Тя, Боится, Тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Садителю всех, благодарю Тебя всех. Я же ми, еси подал благих и причащений, причистых и жетворящих Твоих таинств, молю убодя блажи человека любче, сохраним под кровом Твоим и все негрелу Твоею. И дары мне чистую совесть, и даже до последнего моего издыхания, достойно причащаться со святынь Твоих, в оставление грехов и в жизнь вечных, Ты бося хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу высылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Давы, пиши мне плоть Твою волю, огненцы, и опаляй недостойно, да не полиши меня, Садитель мой. Пачеры, пройди во уда моя, во вся состава, во утробу сердца, повали терни всех моих прегрешений. Душу очисти, освяти помышления, состава утверди, скосьми в купе, чувств просвети простую петерицу. Всего мест пригласи страху Твоему, бриса покрыть, соблюди же, сохрани меня от всякого дела, слова душетленного, очисти ее мы и украси меня, добри в разуме и просвети меня. Покажи мне Твое селение, единого духа, не к тому селение греха, да яко Твоего дому, входом причащения, яко огнями не бежит, всяко злодей, всяко страсть, молитвенники Тебе приношу, вся святые. Чина начале же бесплотных предтечу Твоего премудрые апостолы, всем же Твою нескверную чистую Матерь, их же могу благоутробни в Риме Христе мой, и Сына Света Садил Твоего служителя, Ты бы единость и освящение наших, блажи души светлость, и Тебе ли поподобное к Богу и Владыца, славу все высылаем на всяк день. Тело Твое, Святой Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная, в оставление грехов, будешь же мне благодарение себе в радость. Здравия, веселья, страшно же второе пришествие Твое, с подобиями грешного стати, одесную славу Твою я, молитвами пречистое Твое, Матери всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, святи помраченная моя души, надежда, покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобило меня недостойного, причастника, быть и пречистого тела, честной крови Сына Твоего, но рожа истины, цвет простоти моя, умное очи сердце, я же источник бессмертия, рожа я, Боже, вотвори мое мышление, ко грехом я же милость, Бога Бога, либо благоутробная, Мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление, согрешение сердца моим, и смирение мыслях моих, и воззвания в пленении помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, и осужденно принимать и причистить тайну освящения, выцеление души же и тела, и подашь мне слезы, покаяние и исповедание во ежепетье славить и тебя во вся ни живота моего, яко благословенное, превославленное, сего веки, аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видится очи мои спасение Твое, еже и си уготовал пред лицем всех людей свет в откровение языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Уст Твоих, як уже света с огня воссиявши, благодать вселенную просвети, не сребролюби мира и сокровища снискавы, зато нам свои на мудрее показа, но Твоими слове Сына казуя, Отче Иоанне, зато усти моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественность благодати Твоими устнами, вся учиши пока.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Честнейшую Херувиму, славнейшую, без сравнения Серафим, без остления Богословородшую, сущую Богородицу тебя величаем.
0: Слава тебе, Христе Божие, упование наше, слава тебе.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыко, благослови.
0: Воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, и же на святых Отца нашего Иоанна, епископа Константина, града Златому Собору, и всех святых, помилуй ты, спаси от нас, яко благо человека любит.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Thank you.

помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Коль возлюблено селение Твое, Господи, сил, желает и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася о Бозе живи, ибо птица обрети себе храменной, горлица гнездо себе, и держи положит птенцы своя, алтари Твое, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блажение живущих в дому Твоем веки веков восхвалят Тя, блажен муж, ему же есть заступление Его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, уидоль плачевное вместо еже положи, ибо благословение даст закона полагаяй, пойдут от силы в силы явится Бог Богу в Сионе. Господи Боже, силу слыши молитву мою, внуши Божий Яковль, защитничи наш твиждь Божий, призри на лице Христа Твоего, яко лучше день един во дворе в Твоих паче тысяч, изволив приметатися в дому Бога моего паче, неже житими в селении грешничих. Яко милость и истину любит Господь, Бог благодать и славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже, сил блажен человек, уповая на Тя. Благоволилась и Господи, землю Твою возвратилась и плена Иаков, оставилась и беззаконие людей Твоих, покрылась и вся грехи их, укротилась и весь гнев Твой, возвратился и вся от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наше, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневаешься на ны, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращься, оживишены, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди Своя и на преподобные Своя, и на обращающие сердца к Нему. Побачи близ боящихся Его, спасение Его, вселите славу в землю нашу, милость истина, святостися, правда и мира Богу застася, истина от земли воссия и правда с небеси приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши меня, яко нищу, Бог есть маз, сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, бывающего на Тя, помилуй меня, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвеселю душу раба Твоего, яко к Тебе взяв душу мою, яко Ты, Господи, благ и кроток, и много милости всем

Несть подобен Тебе в глазе, Господи, несть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворилось, и придут и поклонятся пред Тобой, Господи, и прославят имя Твое. Яко велись и Ты, творяй чудеса, Ты есть Бог един. Настави меня, Господи, на путь Твой, пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велена мне, избавилась и души мои от ада преисподней шагла. Боже, закона преступницы восставши на мя, и сон державным соскаши душу мою, и не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отруку Твоему, и спаси сына рабы Твои я. Сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне, утешил мя и сей. Сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне, утешил мя и сей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Егда снишел и сих смерти, животе бессмертный, тогда ад умертвилась и блистанием божества, егда же умерших преисподних воскресил и си, вся сила небесная взывала, жизнодавчий Христе Боже наш, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Следствие их течений пустыни бесплодной возделал еси, и же из глубины воздыхания во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселений, сияя чудесы в Харитоне, Отче наш, моли Христа Бога спастись от душам нашим, и ныне и присно во веки веков. Аминь. И же нас ради рождения от Девы распятия претерпев благие, испровергий смертью смерти воскресенье явлей яко Бог. Не презри я же создалась рукою Твоею, и ви человека любви Твоей милостиве, прими родшую Тя Богородицу молящуюся за ны, и спаси, спаси наш люди отчаянные. Не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завет, и не разори завета Твоего, и не остави милости Твоей от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака раба Твоего, и Израиля святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.

0: Владыка, прости беззаконие наше, святый посетители немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Воскреслыся от гроба всесильный спаси, и отвидев чудо уже сеся, и мертвые восташа, тварь же видяще срадуется тебе, и Адам свеселится, и мир спаси мой воспевает тебя присно. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый, славимый Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблаготробнее, и же праведное любя и грешное милуяй, и же вся зовы по спасению обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в час все молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без истления Богу Слово родшую и сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господня святейший Владыка благослови.
1: Боже, ущедренный и благословенный, просвети Твоей ноги, помилуй.
0: Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпевый о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, вон же на животворящем древе вися, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворилось и вход, и смертью смерть разрушил еси, очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согрешихом бой беззаконного хом, и несмь достойнее возвести очи со нашей, возрети на высоту небесную, за не оставихом путь правды Твоя, и ходихом волю в сердец наших, но молим

беззаконие, за нея котрова скоро ищут, и яко зелья злак и скоро отпадут. Уповай на Господа и твори благостыни, насели землю и посешися в богатстве ея. Насладися, Господи, и дасть и прошение сердца твоего. Открый ко Господу путь твой, уповай на него, и той сотворит. Изведет яко свет правду твою, судьбу твою, яко полудни. Повинися, Господи, умоли его, не ревнуй спеющему в пути своем человеку, творящему законопреступление. Пристань от гнева и остави ярость, не ревнуй, еже лукавного те. За не лукавные еще потребятся, терпящие же Господа те, и наследят землю. И еще малый не будет грешника, и взыщешь место его, и не обрящешь. Кротцы же наследят землю, и насладятся множество мира. Назирает грешный праведный, поскрежещет на зубы своими. Господь же посмеется ему, за не прозирает, яко приедет день его. Меч извлекоша грешницы, напрягоша лук свой, не сложите у Бога и нища, заклати правое сердцем. Меч их давнидет сердца их, и луцы их да сокрушатся. Лучше малое праведнику, паче богатство грешных много. За не мышцы грешных сокрушатся, утверждает же праведный Господь. Весь Господь пути непорочных, и достояние их век будет. Не постыдятся во время лютое, и во дне глада насытятся, яко грешницы погибнут. Врази же, Господь, купно прославитеся ими, вознестися, исчезающие, яко дым исчезоша, заемлет грешный, и не возвратит праведный же щедрый ты даер, яко благословящие его наследят землю, клянущие же его потребятся. От Господа стопы человеку исправляется, и в пути его восхочет зело, егда падет не разбиется, яко Господь подкрепляет руку его, юнейший бых, ибо со старых сей не видих праведника, оставлено ниже семени его просящих хлебы, весь день милует и за им дает праведники, семя его во благословении будет. Уклонись от зла и сотвори благо, и вселися век века. Яко Господь любит суд и не оставит преподобных своих, вовек сохранятся. Беззаконницы же изженутся, и семя нечестивых потребится. Праведницы же наследят землю и вселятся во век века на ней. Уста праведного поучатся при мудрости, и язык его возглаголит суд. Закон Бога его в сердце его, и не запнутся стопы его, смотряет грешный праведник и праведного ищет, еже умертвите его. Господь же не оставит его в руку его, не оже осудит его, егда судит ему. Потерпи, Господи, и сохрани путь его, и вознесет тебя, еже наследите землю. Внегда потребляйтеся грешников узреши, видих нечестивого превозносящегося и высящегося, яко кедры ливанские, и мимо и дох, и сене бех, и взысках его, и не обретеся места его. Храни не злобе и вещь правоту, яко есть останок человеку мирну. Беззаконницы же потребятся вкупе, останцы же нечестивых потребятся. Спасение же праведных от Господа, и защититель их есть во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешники, спасет их, яко уповаша на него. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

0: имя Божие помилуй мя. Во площе слове не пришед праведник, якоже рек туси, но грешники призвати на покаяние, много согрешивши, прими и спаси мя.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, едино с грехом порабощен есмь, един острастем двери отверзо, благоприменителю едини, обратив мя, спаси, милосердием Твоим.
0: Святи Архангели и Ангели, молите Бога о нас, угле богоносной заре, разжегшись Твоего существа, бесплотные вилоси лики Тебе, Христе, славящие, яко всесильно.
1: Святые Архангели, Ангели, молите Бога о нас, силу нетления и славу, стяжавшую бессмертие, дарованную Ангеле Христе, еже к Тебе приближением просвещаются.
0: Преподобни очи Кириача, моли Бога о нас, славу Божественного разума Христе подашь мне благодать. Преподобного достойный Кириака воспети, того молитвами ты высыпачи слово сокровище мудрых учений.
1: Преподобни очи Кириача, моли Бога о нас, пись приносящего тебе ныне Кириача блаженье благосердно приим. Божественный, причаститеся мне, Христа умоли, лучи и светозарению, Иисуще получите спасение.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, силою владычную крепко утверждаем, того же стопами очи последовав, начальники тьмы Кириача всеблажение победилось и к Вышнему достиглось и покою.
1: И ныне и присно, веки веков, аминь. Письме пречистую Марию, вернее похвали, Богоматерь, облагодатствованную, покров божественный.

0: слушая страстми душ мой, покаяние обнови, и святого пресносущного яви исполненную.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, послушав врага прогневающего, и всяк грех совершит, и безумно прогнева к Тебе, человеколюбчик, единого, долготерпеливого.
0: Святи Архангелие, Ангелие, молите Бога о нас, и же естеством бессмертен Бог, премудрость содевая благодатью, воинство бессмертное являет.
1: Святые Архангелие, Ангелие, молите Бога о нас, ныне предстоящее желанием крайним Христу, спастися всем нам, ангели, молитеся.
0: Преподобнее очи Кириаче, моли Бога о нас, непрестанно шествуя в жизни стезю, из млада бы возобился Творца Твоего преподобнее, и гоже жажда искала сие лени подобие течению на источнике вод.
1: Преподобнее очи Кириаче, моли Бога о нас, на сердечной досе, написанное Твое преемого глаголе перстом духом, яка одушевленная книга, действенно соблюлась и Христово живительная заповеди.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, веселяйся, разумный Троица, храм Тебе самого сотворилось и ум очищая тело и дух треблажения, и было все приятелище Трисолнечного Света.
1: И ныне и присно, и веки веков, аминь. Дева родила и синиску собрачная, и Дева прибыла и си, Мать Безневестная, Богородица Мария, Христа Бога нашего моли.

0: Насильник, святитель Джемира, умный Кирячий, явился Иси. Я молюсь Господу помиловать и души наши.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и веки веков помянь. Тебя пристанище и стену, и прибежище, и надежду, и покров, и предстательница теплая, обрежь верни. Тебе притекаем, и выем прилежный, взываем верно. Помилуй, Богородица, на Тебя уповающая, и от прегрешений.

0: боюсь и мучения, тем же покаяние красотою смиренную душу мою просвети.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, льстивые глаголы, льстивые Тебе мя украд, снит себе садила, Боже всех, всего злобы исхити мя, и покаяние образы призови мя.
0: Святи архангели, ангели, молите Бога о нас, молитвенники пребождоти и бесплотные, и же щедрый приим, яко благоутробен, от грехов мя избавим.
1: Святые архангели, ангели, молите Бога о нас, уму приближающуюся всевиновному, умы божественные очищаемы, просвещаются превышними разумы.
0: И подобни очи кириачи, моли Бога о нас, ужасися Твоего солнца воздержаниями крепости, лет и многими тя, гневающиеся, невозможно отнюдь видите, ниже в одни пищи приемлющие преподобнее, благомощнее песнопоющие бдение непрестанными, силой Твоей славы человека любче.
1: Преподобнее очи кириачи, моли Бога о нас, законы новыми и ветхим заветом мудре, разум блаженней святых мужей поучайся, всякие добродетели вид на вы, мудрые пчелы нравы ревнуя, и сосуд избранен вопиял еси, силе Твоей слава, человека лучше.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко ученики подражатель Владыки Христа, раби лунствующие Сына, Отче, молитвой Твоей исцеляешь, благодать приемни дуги отгоняйте, демонские полки низлагайте, образом Божественного Креста.
1: И ныне пресная веки веков, аминь, Ты верный хвала и себе безневестная, Ты предстательница, Ты прибежище христиан, стена и пристанище, к Сыну Бо Твоему мольбы носишь и всенепорочная, и от бед спасаешь, и верую

0: бдительщи укрепи в деяния благая, сон же леностный до конца возненавидите.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, и среди не спаси язвенную мою душу, воистину язвую лютую греха, древних разбойников падшему язвы и сливы.
0: Свети, архангели и ангели, молите Бога о нас, божественного Богоначалия, близ сияющие, херувими и серафими, светлостью со престола призятыми, богоподобно прочее посвящают.
1: Святые архангели, ангели, молите Бога о нас, яко всего святолития подателю, зерцало святовидное, Слово Божие привелось и Твою зарю с весельем и разумом неуклонным, приемлющая.
0: Преподобнее очи Кириача, моли Бога о нас, от Христа прием непобедимую благодать Духа, низложилась у куба державно лютого миродерца, душевные страсти удержав Кириаче, без страсти венцем венчался Иси.
1: Преподобнее очи Кириаче, моли Бога о нас, к веку как явился Иси болезнь и пощение терпев твердо, до старости прибыв повачайше не ослаблен преподобнее. В пустынях, как о царских дворов, в чертозе, со многим веселием живя.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, святоносие, исполнився и пророческое дарование преподобнее, чисти твой язык, превозвести мучащего древнего Бога Оригенова, вредоумного и душетленного, отнюдь совершенное истребление.
1: И ныне пресное веки веков, аминь. Разумно увиди пророков сословие Твое таинство, небесный вот дверь, владыка тебя показать чистая, есть тебе дева воплотився, правды сущей во тьме, во сия солнце.

0: боюся злобою змеиною, и на дрячане лежу, и же расслаблено глаголом воздвигнув во Христе, и мне воздвигни.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, веймо ветры змеиными, и потопляемо всегда волнами греховными. Спаси мя, якоже Петра, человека зуче, Господи.
0: Святые архангели, ангели, молите Бога о нас. Божественного места, славы Твоей, начальника света, Владыка Христе, светоблистанными, разжегся сиянями, заярею световидение, вечно пребывают.
1: Святые архангели, ангели, молите Бога о нас, силой божественной укрепляемой, серафиме зовущий глаза немолчными пение Тресвятое, почитать и возводит нас, естество трипостасное.
0: Преподобнее отче Кириаче, моли Бога о нас, Бог положение вы, Христа обожение, сущего естеством Бога, естественные раны неможения, исправляясь и блажение, и душно исцеляя беснующийся, обелича божественную благодатью.
1: Преподобнее отче Кириаче, моли Бога о нас, избежалось и к тебе приходящего множество народа, и паки страшные потоки постигли си, уклоняйся преснопамяти тщих похвал человеческих, слави.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко сна тленного мира всю славу зря, единого живущего Бога лучшая слава возлюбилась и причастник бытия, я же мудре праведно сподобился иси.
1: И ныне и пресное веки веков, аминь, яко одушевленный кивот, приял иси слово безначальное, яко святое святилище, создателя вместило иси, яко престол огнеобразный, носишь и владыку Богоматерь, сия твари.

0: чистотою душевною божественного вооружився, и непрестанную молитву, яко копье вручив, крепко секлось демонское ополчение, киряч, отче наш, молись и непрестанно о всех нас.
1: Как восхвалю окаянный, аз твои подвиги преподобни, отче, слежи, как опучину поведаю, ты бо в житии преизящества я, ангельский постиг веселик, все они были воздержанием страсти умертвил еси мудре, и плоть по работе впокорилась еси духу, молитву же имея камень, чему предстателя не сложил еси, молись непрестанно о всех нам.

0: помилуй мя, умным развращением бесовскими прилоги всякого студа исполнился, далече в их заповеди твоих, якоже блудные, ныне же обращайся, зову, согреших, якоже он, не возмущайся мне, Иисусе, воплощайся мне ради.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, Боже, всячески, не нивите на запрещение рождающего смерть, покаявшийся древле, спасла еси. Так и жди, иди, не человека любче, при многим блудом оскверненное сердце мое, ныне обращающиеся люды, избави му.
0: Святи архангели и ангели, молите Бога о нас, о крест престола, неизреченная Твоя слава, ликующая присно небесной умове, немолчными устами воспевают, и божественные отцев и наш Боже, благословенный си.
1: Святые архангели и ангели, молите Бога о нас, егда видишь эти ангельские чины, на небеса слоте возносимо, врата небесные отверзошь эти поющие, прибожественные отцев и наш Боже, благословен еси.
0: Преподобни очи кирячи, моли Бога о нас, законов и словес Бога вдохновенных, наслади гортань по учениям, паче меды Твой, вернейший угодни, благословенности Господи, песнопоя Божия во веки.
1: Преподобни очи кирячи, моли Бога о нас, блаженне богоглаголеве, приводишь и поющие тебя Христу, очищенные от тины страсти, молитвы Твоими вопиющие кирячи и глаголющие, благословенности Господи Боже во веки.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, деянию приложив видение, трипостасное проповедовалось существо в Отце и Сыне и Духе, зовы кирячи богоприятнее, благословенности Господи Божий во веки.
1: И ныне пресное веки веков, аминь, угаси пламень страсти моих и укроти ересей бурю Богомати, тя во имя представительницу христиане и поборницу, и тя верою воспевая,

0: мы льстивы, небрежением мнози хвалится, сего мески ти, и же заблудшим обращение щедре.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, разреши мя нерушимыми узами страстей содержими телесными, иже нерушимая, разрешивая от вечных уз, идущих стезям на порой божественным, Христе спаси мира.
0: Святи Архангели и Ангели, молите Бога нас, подобие Твоей благости составилось и ангелы, заповеди Твоей крепостью совершающие условия и поспешствующие всем верным звати, осуществленное да поет Господа вся тварь, превозносит во все веки.
1: Святые Архангели и Ангели, молите Бога о нас, божественным добродетельми небесное украсилось и житие, святых ангел священноначале, просвещаясь их, Тебе, Христе вопиющие, осуществованное да поет Господа вся тварь и превозносит во все веки.
0: Преподобнее Отче Кириаче, моли Бога о нас, течением слез напоился блажение, священную Твою душу умилением божественным, и многоплодно показался поя. Благословите все дела Господа и превозносите Его во веки.
1: Преподобнее Отче Кириаче, моли Бога о нас, свистите нин древле, суши, присуши тучные капли, Ты же дождя пролитие на возраст жатвы низвел, если все блаженни поя. Благословите вся дела Господня и превозносите Его во веки.
0: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, Троица едино благочестно научилось и Отче существо, трех солнцах яко едину зарю же и светлость, благословите глаголя православных Господа и превозносите Его во веки.
1: И ныне и присно веки веков, аминь. Адама Дева Пашего явилась и тщи, Божия же Мать, обновившего мое существо, Его же поемся дела, яко Господа, и превозноси.

0: слезами просвети свящу Твою, почтися, приближается жених душам, не укосни, да не останешься в божественных дверей в неуду.
1: Помилуй меня, Боже, помилуй меня, уколь страшное Твое судище, являющее всякое деяние наго пред ангелы и человеки, уколь лютое изречение, еже согрешшим хочешь дать им, от него же избави меня в кресте, прежде конца подаями обращение слезы.
0: Святи архангели, ангели, молите Бога о нас, белообразующие вишеся ангели, святообразно, божественным учеником Твоим, поведающих Твое второе пришествие Христе, с ними же тебя все, Бог благословящий, величаем.
1: Святые ангели, архангели, ангели, молите Бога о нас, яко благодетель всякого естества словесного, твориши первой сизари вторую светлость, крайне ради благости, тем же тебя все благодарнее, величаем.
0: Преподобнее очи Кириачи, моли Бога о нас, вертеп тебя мудрый прият, приемшего источник благодатный, чудодействуешь божественного древля отца Харитона Моисейский Кириачи, стена незыбленной пастве онога вылоси и хранитель твердейший.
1: Преподобнее очи Кириачи, моли Бога о нас, сущий рачением жизни, крест на раменах зем, житие Кириачи, поучение положилось и смерти, тем и ныне к нестареющейся приставлось и сладости нетленней, небесным ликом во свете прибозе стековствующей, и снова.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, венчавшейся победительной диадимой Харитоне, Богу Глаголеве и Кириачи Блажение, и простоящий высочайший Христу, паству свой отечески отбит избавляющий, мы не презирайте празднующие вашу память.
1: И ныне пресное веки веку поминь, на призи и благопутствуй царство и сыне Богоматери, и смальти на врага покоряя, ратующий гоны христолюбивому воинству, молитвами молимся, росшие тя низку самужно, яко Бог и человека любит.

0: красил Якоба, и твоими ангелами всю землю просветивая, свидетелей всех, поющую тебя спасая.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, душу очистив преподобнее страстей и мрачения, зельным постом и молитвою непрестанную, зерцало очи было еси божественных и сияний, возрождение посылая нам ныне светильничи монахов, кириачи, благодуши.
0: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Истинно Богородицу тебя исповедуем, Владычице, тобою спасшаяся, ибо Бога неизреченно родилась, разрушившего крестом смерть, себе же привлекшая преподобных соборы, с ними же тебя восхваляем, Дева.
2: Хвалите Господа с небес, тебе подобает песню Богу. Хвалите Господа с небес, хвалите Его Вышний, тебе подобает песню Богу. Хвалите Его все ангели Его, хвалите Его все силы Его. Тебе подобает песню Богу. Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды и свет. Хвалите Его небеса, небес и вода, я же превыше небес. Да восхвалится имя Господне, который речей выше, то повелею создавшийся. Постави я век и век века повеление положениями моим. Хвалите Господа от земли, змеи и вся бездны. Огонь, град, снег, голый дух, бурен, творящий слово Его. Горы и все холмы, древа, плодоносные все кедри, звери и все скоти, гади, птицы, пернаты, цари и земсти, все люди, князи, все судьи и земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалит имя Господне, яко вознесется имя Тобой единого, исповедание Его на земле и на небеси, вознесет рог людей своих, песни все преподобным Его, сыновом Израилем, людям, приближающимся Ему. Господи, Господи, песнь нового хваления Его в церкви преподобной, да возвеселится Израиль, сотворшим Его и Сына, и сегодня возрадуется Царе Свое, да восхвалит имя Его в лице тимпании, и псалтири да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет в рот Его спасение, восхвалится преподобнее Его славе, и возрадуется на ложах своих, возношение Божие в гортанях, и мечи обою в руках Его. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связать и цари и путы, и славные пучными оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во движении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величестве Его, хвалите Его во власти трубник, хвалите Его в псалтире и гусле, хвалите Его в тимпании и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвале доброгласной, хвалите Его в кимвале восклицания. Всякое дыхание дохвалит Господа, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тебе слава подобает, Господи Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, показавшему нам свет, слава Вышнему Богу на земле мир, человеце в благоволении. Хвалим Тебя, благословим Тебя, кланяйтесь, славословим Тебя, благодарим Тебя. Великий ради славы Твоя, Господи Царю Небесный, Боже Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святые Души, Господи Боже Агнче.

един свят, ты си един Господь Иисус Христос, слава Бога Отца, аминь. На всяк день благословлю Тебя, восхвалю имя Твое во веки век века. Господи, прибережи было сином воды род, озри, Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согрешив Тебе. Господи, к Тебе прибегу, научи мя Твоите волю Твою, яко Ты си Бог мой, Дух, яко у Тебе источник живота, во свете Твоим мудрым свет, пробави милость Твою ведущим Тя, сподоби, Господи, в день сей, без греха сохранитеся нам. Благословен си, Господи, Божий Отец наш, и хвально и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя, благословен си, Господи, научи мя оправданием Твоим, благословен си, Владыка, вразуми мя оправданием Твоим, благословен си, святые, просвети мя оправданием Твоими. Господи, милость Твоя во век, дел руку Твою не презри, Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу,

Господи, с ними не поступит ныне.

это у меня же ведь...

оставления грехов рабов Божиих, Преосвященного наместника епископа Кирилла, с братью святые обители. Благоносящих и добродеющих, возвете мы сейчас с ним в храм.

0: поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Глагола моя внуши, Господи, разуми звание мое, ванми глас умоления моего, Царю мой, Боже мой. Яко к Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глас мой, за утро предстану Тебе и узыши мя. Яко Бог, не хотя беззаконие Ты еси, не приселится к Тебе лукавное, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел еси вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголющая лжу, а мужа крови льстиво гнушается Господь. Аз же множеством милости Твоей я, внеду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобою путь мой. Яко несть в устьях их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортаних, языки своими льщаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения. Яко приогорчиши Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся о Тебе любящее имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, прибежище было еси нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создатися земли и вселений, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение, и рекни еси, обратитесь со сынами человечестве, яко тысячи лет пред очима Твоему, Господи, яко день вчерашний, ниже мимо иди, и стража ночная, уничижение их лето будут, утро яко трава мимо идет, утро процветет и предет, на вечер отпадет, а жестеет и искнет, яко исчезоком гневом Твоим, ярости Твоей смутихомся, положил еси беззаконие наше пред Тобою, век наш в просвещении лица Твоего, яко все дни наши оскудеша, и гневом Твоим исчезохом, лето наше яко поучено поучахуся, дни лет наших них же 70 лет, а еще же в силах 80 лет, не множит труд и болезнь, яко преди кроты стены накажемся, кто весь державу гнева Твоего, и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так ускажи мне, и отованы сердцем мудрости, обратись, Господи, доколе, и умолен будет на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, и возрадовахомся и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся, за дни вня же смирилны еси, лето вня же ведихом злая, и призвен рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дел рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочнее, когда придешь и ко мне, при хождах незлобии сердца моего, посреди дома моего, не предлагах пред очиму моим вещь законопреступную, творящее преступление возненавидях, не предпев мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, а клеветающего та искреннего своего сего изгонях, гордым оком они с этим сердцем сим не едях, очи мои на верной земли, посаждать я со мною, ходя по пути непорочной, семи служаше, не живяши посреди дома моего, творя гордыню, глаголи неправедное, не исправляши пред очима моима, во утре избивах вся грешная земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Пустынный житель и в телесе ангел, и чудотворец показался еси, богоносе очи наш Кириаче, постом, бдением молитвы, небесное дарование приим, исцеляешь недужные души, верой притекающих к Тебе, слава давшему Тебе крепость, слава венчавшему Тя, слава действующему Тобой всем исцеления, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Чту Тя наречем, о благодатная, небо якого сияло, если солнце правды, рай яко прозябла, если цвет нетления, деву яко прибыла, если нетленна, чистую матерь, яко имела еси на святых Твоих объятиях Сына всех Бога, таго моли спастися душам нашим, стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети мне, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Яко поборника крепкого и заступника, чтущий тебя священная лавра всегда, празднует летней памяти, но яко имея дерзновение ко Господу, от врагов находящих соблюдение, да зовем, а радуйся, Отче, треблажение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле поклоняемые, славимые Христе Божие, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведная любя и грешная милая, и же все завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, приимей наши в часе молитвы, и исправи живот наш к заповеди Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зов от болезней, погради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разум неприступная Твоя слава, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово Рушую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыку благослови. Аминь.
1: Да знаменуйся на нас среди царства, когда в ней возвестись неприступный, и исправи с тобой наше дело, не в заповеди твоей.

מכיר את הדברים.

закрывается, просьба выйти из храма. Лишние вещи, пожалуйста, не оставляйте.